Прикамье, 5 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же буду

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Из Соликамска с любовью.
1: Снег в апреле, то

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Всем привет, друзья! Пятница, весна все еще в деле, настроение у нас с вами в топе. Я надеюсь, с Олей Мишовой в эфире. Пусть выходные станут продолжением.

0: настроение у нас с вами в топе. Я надеюсь, с Олей Мишовой в эфире. Пусть выходные станут продолжением этого заряда позитива. Давайте будем классно проводить сегодня время и здорово отдыхать.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Начинаем программу. Соляни Шоу начинается. Друзья, в Соляной студии Эдуард Кузнецов. Всем желаю отличного дня. Заходите, пишите. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа Тренер Шоу в ВК Соляни Шоу. Пишите через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Начинается наша утренняя перекличка. Всем желаю я отличного пробуждения. Ну и пятница. Еще раз обращаю внимание. 29-е у нас сегодня уже мая. Ну вот как-то не грустно. С одной стороны, как это не прекрасно. С другой стороны, весна у нас плавно и верно перетекает в лето. В лето, да. Ну, и это самое лето мы ждем, встречаем. Я надеюсь, что оно будет не дождливым. Хотя вот пока первые показатели этого лета в Пермском крае, по крайней мере. Но я смотрю вот и на Подмосковье, смотрю и на Москву, соответственно. В Москве вообще заморозки, ребята. Минус 2 градуса сегодня, вы понимаете? Потому что садоводы. Надо закрывать цветущие растения, яблони и груши, и все, что там к ним приходится. Реально заморозки. Но это большой, кстати, цикл, который сейчас у нас находится над центральной частью России, и он пока никуда вот не девается. Какое-то потепление на следующей неделе только ожидается небольшое. Пока же вот я смотрю, и в выходные дни в Перми 15-17 градусов. Вот так. Вот так. Жаркий май вновь переходит в прохладное лето. Друзья, как дела? Как просыпается? Начинается утренняя перекличка. Доброе утро всем. Читаю я канал Макс в самом начале, как обычно. Сережа, Пермь на связи. Всех с пятницы. Зоси, Янють, привет, на улице тепло, хорошо, всем хорошего настроения желает и отличных выходных, спасибо, Сергей, огромное. Далее давайте в Мариэл, с вами Нина, привет, 8 градусов, днем 13 сегодня, облачная погода, представляете, вот для конца мая, для 29 числа 13 градусов, это не температура, хочется сказать, да, хочется сказать, что хочется чего-нибудь потеплее. Нина нам Кул Шариф выкладывает прямо сейчас в Казани. С чем связано, Нин? Вы в Казань приехали? К вопросу. Всем желаю доброго утра. Ну и традиционный календарь. Федор Житник сегодня по православному календарю. Если на озерах и прудах появились кувшинки... Кто видел кувшинки? Холодов больше не будет. Нормально так, да, для 29 мая? Не в ожидании кувшинок, как таковых. Хотя мне кажется, что на прудах где-нибудь в нашем Краснодарском крае кувшинки-то, они, в общем, чуть ли не круглогодично. Степногорск, привет, 13 днем, 24, переменная облачность. И мне прямо видна фотография, когда солнце... Вот у Андрея сделанная фотография из окна дома, когда солнце пробивается сквозь такую достаточно плотную облачность. Оля, привет, Красновишерск похолодало. Всем хорошего дня желает Ольга. Отправляется кофе себе в эту минуту наливать, готовить. Дождь, да, ребята, вот дождь идет уже прямо сейчас, этот самый дождь. 13 градусов и такая же температура в течение дня в Красновишерске сохранится. 13, промозгло, ну ничего. Мы делаем громче Соляни Шоу, мы начинаем программу, как обычно, с утренней зарядки, на которую я вас с удовольствием приглашаю. Давайте разомнемся. Разомнем в том числе и пальчики. Поэтому заходите, пишите, как дела, как просыпается, какие планы на выходные, какие ощущения дня сегодняшнего. Еще раз, канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Это мой личный канал. И группа утреннего шоу ВК Соляни Шоу. Это моя личная группа. Что-то много личного, скажите, да? Есть и общественное, пожалуйста, приложение. Можно написать Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и группа во ВКонтакте, опять-таки, Радио Соль ФМ.
1: На зарядку!

что продолжается, друзья, Кемеровская область, Ленинск, Кузнецкий на связи. Всем желаем отличного дня, хорошего настроения. От Петра прилетело это самое сообщение. Всем доброго утра. Ленинск, Кузнецкий, очень приятно читать, приятно слышать. Делай громче, что называется. Слушай Соли Мишоу, слушай Соли ФМ. Так, Нытва на связи. Татьяна тоже желает всем доброго утра, всем хорошего дня, отличного настроения. Спасибо огромное. Пятница! Ура! Радуемся мы вместе с Татьяной в эту самую минуту. Друзья, заходите, пишите все ваши комментарии, с удовольствием читаю. Читаю. Чернушка на связи. Наталья, привет, доброе утро. У Натальи тоже позитивное настроение. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождик — это тоже хорошо. Ну да, особенно если вы садовод-огородник. Хоть польет, хоть с лейкой по огороду бегать не надо. Чернушка плюс 11 с дождиком. Ну вот как-то так. Ну посмотрим. Через 2 недели дождей. Что вы скажете?

0: Еще раз всем отличной пятницы. Суксун просыпается. Доброе утро. Пятница на старте. Пишет нам Ольга. Ну да, пятница на старте. В Суксуне, друзья, тоже такая погода не очень. Мягко говоря, 13 градусов сегодня. Но со знаком плюс это радует. Был бы минус, было бы совсем не очень. Суксун, привет, тоже доброе утро. Друзья, продолжается утренняя перекличка. Кто где, заходи, пиши. Кто в рабочем процессе, кто только на работу собирается. Можно приветы передать кому-нибудь там, родне своей. Ну, школьники спят сейчас уже в основном. Кто-то к ЕГЭ, ОГЭ готовится, кто-то уже как бы на каникулах и собирается к отправлению, например, куда-нибудь в лагерь отдыха. Ой, прекрасно, да. Давайте про лагерь отдыха на космической станции поговорим.
1: Однажды в России.
0: Хотя они там работают и деньги за это получают, причем немалые, между прочим. Послание российского космонавта маме во время выхода в космос попало в эфир. И наш космонавт Сергей Куть-Сверчков сказал маме, на записке показал: «Мама, я надел шапку». Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал листок с надписью «Мама, я надел шапку». Необычный момент попал в трансляцию прямого эфира. Слушайте, мне кажется, шапка, да еще скафандр, это ж вспотеть можно, а? Там, на орбите. Ведущие отметили, что такие шутки помогают космонавту психологически разгрузиться и поддержать связь с близкими. Они добавили, что астронавты из других стран тоже нередко фотографируются в космосе с забавными табличками. Ну, и вот 27 мая у нас в 17:17 по московскому времени Куть-Сверчков и космонавт Сергей Микаев вышли в открытый космос. Они работали на российском сегменте нашей международной космической станции. Главной задачей стала установка на модуле «Звезда» нового прибора «Солнце Терагерц». Это радиотелескоп, который будет наблюдать за Солнцем в диапазоне излучения, который раньше почти не изучался. Вот такие молодцы ребята. То есть я пошутил, что они там, конечно, отдыхают, но они там работают, видите. И позже космонавты занялись демонтажом оборудования эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках проекта за пределами станции выращивают полупроводниковые кристаллы в условиях вакуума и невесомости. Специальная роботизированная рука Ера помогла перенести одного из космонавтов к месту работ, чтобы забрать кассету с выращенными кристаллами арсенида галлия. Вот так вот, друзья. Так что есть задачи и у наших космонавтов. В том числе вот таким образом они передают всевозможные приветы. И даже маме. Дальше, друзья. Российский врач установил мировой рекорд по подтягиваниям. Куда там мои 23 раза против этого? Рентгенолог из Подгоренской районной больницы Воронежской области стал обладателем нового мирового рекорда. Информацию об этом распространило издание РИА Воронеж. Так вот, 31-летний Алексей Гетманов выполнил барабанная дробь. 537 подтягиваний. Вот это молодца. 537 подтягиваний на турнике за полчаса. Достижение было официально зафиксировано специалистами Международной системы регистрации рекордов Интеррекорд и внесено в реестр рекордов России. Вот так. Спортсмен рассказал, что он оставил перед собой задачу превзойти собственный результат, установленный в марте 2025 года. Он не посещает спортзал. Все необходимое для занятий находится у него дома. Ну, турник-то чего тут? Какой тут спортзал, хочется сказать. Поставил и вперед.
1: В ритме города, в ритме края.
2: Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
3: Привет, ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим. Давайте мы сегодня вот о чем поговорим. 29 мая у нас с вами на календаре. Весна уже фактически подходит к своему завершению. И, наверное, пора подводить итоги этой самой весны. Ну-ка, признавайте, что самое крутое случилось у вас этой весной? Какой момент, может быть, стал самым главным хитом этой весны? Может, кто-то у кого-то родился, на свет появился? Может, кто-то куда-то в отпуск съездил? Может, кто-то строительство нового объекта начал, может, кто-то чего-то, квартиру купил, там, какие-то достижения, там, стал чемпионом Кунгурского района по шахматам, не по шапкозакидательству, по шахматам, например, да. Друзья, в общем, давайте, весна, была огонь, какой момент стал ее главным хитом? Заходите, пишите, канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов, я там уже видео в формате, вот прямо сейчас нажму кнопочку и, соответственно, отправлю вам это самое утреннее приветствие, этот самый утренний вопрос. Также в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу уже этот самый пост вышел, в группе Радио Соль ФМ. Можно написать свои мнения, комментарии по этому поводу через приложение, через телеграм-канал. В общем, весна отшумела, пора сдавать отчеты. Какое самое классное, неожиданное, может быть, безумное событие было с вами этой весной. Жду ваши доклады.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Солем шоу продолжается. Соленая студия, Эдуард Кузнецов. Всем еще раз доброго утра желаю я. Пятница, друзья, у нас сегодня 29 мая. Мы с вами подводим итоги весны. Подводим итоги весны 2026. Весна уже так пролетела. С марта начиная, соответственно. И какое ваше самое интересное событие этой самой весной было? Читаю ваши приветы, поздравления всевозможные. Тоже не стесняйтесь, заходите, пишите еще раз. Канал в Макс, мой личный, Эдуард Кузнецов. Найти очень просто. Просто вбиваете там, где каналы. Эдуард Кузнецов, заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение можно, через телеграм-канал писать приветы всевозможные передавать. Ну и давайте просто на мгновение, остановись мгновение, ты прекрасно. Вот с утра пораньше подумайте, что хорошего за эту весну вам больше всего запомнилось. Или как бы тоже отпишитесь. Жизнь идет своим чередом, ничего особо не меняется. Подснежники не радуют, дуванчики нервируют. Какая-то такая... Может быть, позиции у людей бывают разные, правильно? И запоминающиеся в том числе.
0: Соль-опрос.
2: Ну, про меня, про себя, да, я, наверное, как обычно, но отпуск — это тот самый небольшой период жизни, на который стоит обращать внимание. А вообще, таких событий, их надо просто больше в жизни создавать для того, чтобы эти события вас радовали в том или ином формате. Ну, вот я Северный Кавказ посмотрел, мне кажется, это Северный Центральный Кавказ посмотрел. Кавказ мной изучен. Теперь я могу сказать 100%. От Баку, что называется, вдоль вот этого всего побережье Каспийского, Черного моря, соответственно, и до Владикавказа, до Северной Осетии. Вот в Южной, единственное, где, наверное, я не был на Кавказе, это Южная Осетия, да. Еще один такой вот регион. Ну и среди моих воспоминаний это большое мероприятие, которое 2 апреля состоялось. Я сделал большой праздник для одного из районов города Перми, но это прям было такое шедевральное, хочется сказать, событие. И не только я, его многие вспоминают. Какое ваше самое интересное событие за весну 2026 года? Жду я от вас сообщений.

0: Сольма Шоу продолжается, друзья. Что любопытного у вас произошло весной 2026? С удовольствием читаю все ваши сообщения. Тут Сергей, он пишет в Максе о том, что на днях приехал из Вьетнама. Съездил в отпуск, вот. Молодца. Видел и вьетнамцев, и вьетнамок. Ходил во вьетнамке, соответственно. Ел жареные бананы. Да, Вьетнам — единственное место, где можно заблудиться в трех пальмах, а потом найти дорогу по запаху жареного банана. Прекрасно, да. Друзья, заходите, пишите, все с удовольствием читаю. Вспоминаем весну 2026.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас на сегодня. Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс сегодня все повторить. Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь. Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей. Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел. Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей. Девы, вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется вам сегодня лениться. Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции. Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам. Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать. Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний в любви. Водолеи, возможно, незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах. Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит. Такой гороскоп, друзья, на 29 мая.
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Лайфхак.
1: Лайфхак, продолжаю я рассказывать про любопытные игрища, игры в средневековье, которые иной раз можно и перенести на какие-то наши эти самые события. Ну, а перед этим почитаю сообщение по поводу того, как весна у вас прошла. Вот у нас Анна Кунгур, доброе утро. Вложились в теплицу. Купили теплицу, приобрели. Не, ну отлично, теплица, это вот поликарбонат, дуги, грунт, удобрения. Это я понимаю, все входит в это понятие, да? Теперь вот наслаждаемся. Будете наслаждаться еще бесплатными огурцами и помидорами по цене ананасов получается. Не, ну серьезно, теплица это очень круто. Вообще, на самом деле, хобби с дачей связанное великолепное. Можно же как бы потом будет и соседям хвастаться. У меня там в теплице помидоры с кулак. О, как-то так. Да, у Андрея очень любопытно. Андрей пишет, что весна расписала друзей по своим местам. Вот и расставлены точки над «и», хочется сказать, да. Ну, а мы с вами переходим к средневековым развлечениям.
0: Лайфхак.
1: Расскажу про парад Шаривари. Название-то какое? Шаривари переводится с французского, как, простите за мой французский, да, как кошачий концерт. Развлечение напоминало маскарад, музыкальный парад и пьяную гульбу по улице одновременно и устраивалось во время разных праздников, чаще всего свадеб. Его участники обряжались в разные костюмы, хватали музыкальные инструменты, а также кастрюли, котлы и прочую гремящую посуду. Кричали, пели неприличные песни, дико скакали и имитировали голоса животных. В основном крики «кошек весной». Вау! Они отправлялись на свадьбы или домой к только что поженившимся молодоженам, распевали под окнами грубые серенады невесте и заставляли новобрачных пить вино и делать глупости прямо перед толпой, да. Ну, дикое средневековье, я ж про это. Участники шаривари не всегда были знакомы со своими жертвами и запросто могли заглянуть и к чужим людям. Гуляки отставали от жениха и невесты только когда те давали им денег, которые тотчас же пропивались в ближайшем кабаке. Поводом для вторжения шаривари на свадьбу, как правило, становилась недостаточная целомудрие невесты. Если женщина выходила замуж во второй раз или, по слухам, наставляла рога жениху, гуляки таким образом старались пристыдить ее. Издевались так и над мужчинами, которые, например, позволяли суженой себя поколотить или терпели ее склочный характер. Вы можете сказать, что это, наверное, были какое-то вульгарное развлечение для крестьян, но на самом деле шаривари придумали аристократы. И даже у королей оно было в ходу. Вот вам, пожалуйста, еще одно развлечение среди Средневековье.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 29 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-12 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
9: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
12: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флаг. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в Пермском крае прошло антитеррористическое учение по пресечению совершения терактов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. Учения включали в себя отработку действий по ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ, а также по задержанию причастных к теракту лиц. В учениях приняли участие сотрудники ОФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств. С января по май текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали 1195 человек. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Ведомстве отмечают, что хорошие темпы в этом направлении показали Кунгурский, Кудымкарский, Кизеловский, Березниковский муниципальные округа и город Пермь. Всего в этом году планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, переселить 5 тысяч человек. Депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о приватизации нескольких объектов культурного наследия регионального значения. В список вошли бывшая клиника инфекционных болезней, связанная с именем врача Григория Флейшера, дом Рогова в Ильинском, а также здание в Гремячинске, Чердане, Очоре и Нытвинском округе. Власти объясняют инициативу тем, что объекты не используются для государственных нужд, но требуют бюджетных расходов на содержание. Законопроект планируют обсудить на июньском заседании краевого парламента. В нашем крае завершился двухнедельный период аномальной для мая жары. Об этом сообщает Гидрометцентр. По предварительным прогнозам, прохладный период в Прикамье продлится до 5 июня. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Утро еще продолжается, друзья. Всем еще раз доброе утро. Желаю я. Всех поздравляю с пятницей. 29 мая у нас на календаре. Еще чуть-чуть весны, еще чуть-чуть тепла, еще немного соли мешова. Ну и впереди выходные. Пусть они будут по-настоящему классными.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: В этом части, как обычно, играем в игру 2-0. У нас сегодня пыхтелки с вами в группе Радио Соль ФМ уже пост с соответствующими правилами игры вышел. И, соответственно, для тех, кто желает приобрести себе за бесплатно прикольный будильник классический 15-сантиметровый, как выглядит, можно посмотреть на видеотрансляции в группе Утреннего Шоу Соль Ми Шоу в группе Радио Соль ФМ. Соответственно, заходите. И этот будильник, в общем, отправлю почтой России в любой уголок в начале июня. Почему в начале июля? Потому что на выходные приходится конец весны, соответственно. То есть понедельник, вторник, ваши будильники. Точнее, у меня один лежит вот на отправку в часовой, и второй, получается, вот будет, если не заберете, потому что как-то в мае все приезжают, все забирают. Как-то так складываются у нас с вами победители, соответственно. А забрать можно вот хоть прямо сегодня, хоть прям не то чтобы сейчас вы еще не выиграли, но в ближайшее время. Так, заходите, пишите, как дела, как настроение. Мы сегодня еще с вами про события уходящей весны общаемся, разговариваем. Маш, привет, доброе утро. Ханск просыпается. Выпускной начальной школы, пишет Мария, вчера был. Событие, в общем, дней последних, по сути. Но принимайте поздравления с тем, что ваш ученик переходит в следующее звено. Да, пятый класс впереди ждет. Ну и выпускные у нас у 9-11 классов, они в конце, на 27 июня нынче приходится пик этих самых выпускных, друзья мои, да? Кто? Родители знают, что это самая такая жаркая, самая горячая дата, и уже, на самом деле, на 27 очень сложно найти там рестораны, кафе, найти ведущих. Это надо было делать еще в октябре прошлого года, кто подсуетился, да? Соответственно, ну, а вот выпускные из начальной школы, они только-только отгремели.
1: Однажды в России.
0: Для тех, кто у нас учится в вузах или собирается поступать, тут в России предрекли исчезновение, друзья мои, дипломных работ. О. Давно пора, потому что мне кажется, что сейчас во времена искусственного интеллекта, на самом деле, это очень такая важная и правильная составляющая, да? Давно пора отказаться в пользу устного экзамена. Глава Миноборнауки Российской Федерации

Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам, пишет РИА Новости, друзья. Своим мнением он поделился на круглом столе, посвященном использованию искусственного интеллекта в учебном процессе и оценке выпускных квалификационных работ. Ну, реально сейчас просто-напросто написать дипломную работу. Мы и раньше-то ее писали за неделю, кто писал дипломную работу. Ну, как? И в целом, если сложить. Да, вы там в январе садитесь, открываете первый листочек, открываете первую книгу, а дописываем и подводим итоги, и чистим, и сокращаем, и пишем тезисы. Это же все было буквально за несколько там часов до того, как последний срок сдачи. У кого было не так, можете прям рассказать, мне любопытно, но мне кажется, что от сессии до сессии живут студенты весело. По словам Фалькова, система высшего образования де-факто возвращается к своим корням, где главную роль играет устная оценка и личное общение педагога с студентом. И никакая система искусственного интеллекта не сможет целиком подготовить человека к вопросам преподавателя, так как реальное знание и уровень подготовки все равно становится очевидным в ходе общения, поделился своей точки зрения он. Поэтому, друзья, вот с точки зрения Фалькова, поколение 25-39 будет не просто осваивать технологии искусственного интеллекта, а жить и мыслить с их помощью. И в этих условиях, как полагает министр, диплом в его привычном формате со временем исчезнет. На самом деле, мне кажется, действительно очень правильная практика все перенести в устный экзамен, потому что искусственный интеллект, это, знаете, это как очки. Говорят, что очки — костыль для того, чтобы вроде хорошо видеть, но при этом ты как бы свое зрение приучаешь к тому, чтобы видеть через очки. Так и здесь искусственный интеллект, я обращаю внимание, он уже очень плотно входит в жизнь, и к нему просто, извините, привыкаешь. Те же сценарии на праздники и мероприятия я сейчас пишу в... Точнее, даже не я пишу, а искусственный интеллект пишет. Буквально там в три клика и сформировано то, что тебе нужно. Поэтому это удобно просто, так оно и есть. Я тут абсолютно согласен с нашим министром. Так, мы с вами готовимся к игре 2.0. Сегодня пыхтелки, я уже анонсировал.

0: хиты на любимой волне. Игра 2.0.
1: Ну что, друзья, самое время поиграть, и как обычно в это время я приглашаю всех зайти в официальную группу радиостанции «Радио Соль ФМ», найти пост с правилами игры и вот тем самым классическим будильником, который мы сегодня с вами разыгрываем. Очень прикольная вещь, на самом деле. Вверх видно цифры, настоящий наш производитель, называется «Рубин», идет четко, точно, как кремлевские часы. Соответственно, этот будильник достанется кому-то из вас, тому, кто сегодня расстарается и предложит самый прикольные, самые интересные с моей точки зрения. Обратите внимание, с моей точки зрения, не искусственный интеллект выбирает, я. Человек со своими мыслями, со своими представлениями о жизни, да, со своим миром. Я выбираю то самое сообщение, которое мне покажется самым прикольным, самым веселым, самым интересным. Ну, а коли у нас на этой неделе с вами были последние звонки, я не мог не оттолкнуться от этой темы. И сегодня мы с вами поговорим, точнее, вы продолжите историю про то, куда уходит детство. Прямо сейчас прозвучит строчка из музыкальной композиции, я ее уже фактически озвучил. Ну а вам нужно продолжить ее там второй строчкой или максимально до четверостишья. До четверостишья. Вариант, обращаю ваше внимание, должен быть придуман вами, а не оригинал. И в течение игры я буду зачитывать ваши варианты. Тот, который мне понравится больше всего, тот и побеждает. Как я уже сказал, рубинистый будильник, будильник рубин, будильник рубин отправится вам или почтой, или, соответственно, приедете, заберете. За всю игру есть ограничения. За всю игру вы можете написать не более трех вариантов, а строчка, о, строчка. Вот она.
2: Куда уходит детство? В какие города?
1: Ну и ваш вариант, еще раз подчеркиваю, я должен звучать вслед за этим. Играем только в группе «Радио Соль ФМ», друзья. Макс и группа «Соль Ми Шоу» пока отдыхают и готовятся к соленым понтам.

0: Игра 2-0.
1: Куда уходит детство? В какие города?
2: У костра бы нам согреться, на речке или пруда. Куда уходит детство, сама не знаю я. И дети повзрослели, а вместе с ними я. От Марии первый вариант прилетел, друзья мои. Так, идем дальше. Куда выходит детство, в какие города? К восьмидесяти вернется, теперь уж навсегда. От Елены вариант. Так, Мария сразу все три своих решила выложить. Ну, окей, ничего. Три можно, три в зачет. Куда уходит детство, в какие города? Не знаем мы ответа, в КБ спешим с утра. Это уже какой-то алкоголизм начинается с утра пораньше. Так, куда уходит детство, в какие города? На грядку засыпаем петрушки, семена. Это третий вариант от Марии был. Да, вот все, больше не в зачет. Дима, куда уходит детство, в какие города? Ведь надо было сразу откладывать на ЖКХ. На ипотеку, на первый взнос по ипотеке надо было откладывать, да, про ЖКХ у Димы варианты. Ну, вот таким образом, друзья, началась наша игра. Напоминаю, что нужно продолжить строчку из старой знаменитой песни, да, «Куда уходит детство». Ваши варианты принимаются в группе «Радио Соль ФМ». Пожалуйста, заходите, находите, подписывайтесь. Соответственно, я с удовольствием читаю все ваши комментарии. Друзья, еще раз обращаю ваше внимание, что комментарии мы пишем не в сообщениях в группе «Радио Соль ФМ», а под постом с правилами, там, где сфотографирован будильник и написаны правила игры. Ну, вы увидите, там просто уже много сообщений от наших слушателей. Вот в этом самом месте я и принимаю ваши ответы в зачет.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Соль шоу продолжается, друзья. Соленая студия, Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши, там утреннее приветствие. Если есть желание передать какие-то приветы, поздравлялки, с удовольствием все читаю. Под утренними только, вот под утренним постом, пожалуйста. Или под постом, где у нас с вами тема дня обсуждения, вот в этом самом месте. И не забывайте, если в Максе пишете, пишите, пожалуйста, откуда вы. Заодно мы передадим привет вашему замечательному городу. Никите Смирнову привет прилетел. Никита у нас из Перми. От Юли Николаевны привет. Пусть день будет ярким и радостным. Такое хорошее пожелание на эту самую пятницу, друзья мои. Ну и на все выходные. Я, в общем, всем желаю, чтобы настроение было хорошим. Когда люди в хорошем настроении, рядом жизнь по-другому на самом деле выглядит. Ну а у нас с вами игра 2.0, и мы придумываем продолжение нетленного произведения.
0: Игра 2.0.
2: Куда уходит детство? В какие города?
1: Побыть еще ребенком охота иногда, но жизнь такая штука, что расслабляться нам нельзя. Пишет Ольга, да. От Димы второй вариант. Куда уходит детство, в какие города? Встаю я без будильника по зову петуха. Кричит петух где-то рядом с Димой в эту самую минуту. Людинова, привет, доброе утро. Куда уходит детство, в какие города? Погода бы согреться. Бежим в КБ с утра. Вы что сегодня все про КБ-то, а? С утра пораньше, а? И дети повзрослели, и вроде все пучком. Наверно, молодецство, вернуть бы все потом. От Жанны. Ну, погода-то в Людиново хлесткая, ребята. Шепчет, что называется. Вот туда вот, куда все отправляют. Плюс 4 градуса в настоящий момент. Вот вам и аномально жаркий май какой. Ну, в Людиново другие новости идут. В Пермском крае был аномально жаркий май, как сказал нам Антон Попов наш. Но, друзья мои, кто слушает утреннее шоу постоянно, я вам постоянно говорю, что май-то как раз он вот в своем правильном формате. И уже лет 5 май жаркий бывает. Неделя, полторы-две. 9 мая всегда холодно, я замечаю. После этого неделя жаркая. И снова к июню мы с вами скатываемся вот в это прохладное лето. Так, у Елены Лиричная. Куда уходит детство, в какие города? Где мама с папой рядом и вместе с ними я? На этой серии пусть всегда будет солнце. Василий, куда уходит детство, в какие города? Какой же я ребенок? В ТикТоке получаю 2 миллиона. Василий, у вас хорошая монетизация ТикТока, я смотрю, 2 миллиона в ТикТоке. Так, куда уходит детство, в какие города? И доллар по 30-ке дороговато было тогда. Слушай, сейчас доллар 70, между прочим. Вот, ну-ка я вот сейчас еще раз убежусь в этом, я с утра смотрел. 70 рублей 90 копеек доллар стоит. Так что мы скоро вернется доллар по 30, я в это верю. Ощущение, что его и сейчас держат в районе этих самых 70. Так, друзья, ну и от Елены давайте еще. Куда уходит детство, в какие города? Работа, ипотека, седая борода. Классно же. Так, ну что, друзья, продолжаем пыхтеть над произведением «Куда уходит детство». Ваши сообщения. Группа «Радио Соль FM» под постом с правилами. И нигде более, там, где будильник сфотографирован. Вот в этом самом месте, друзья, мы с вами и продолжаем пушкинством заниматься. У нас, кстати, день рождения Пушкина на следующей неделе, в субботу, да, 6 число. Вот как-то так.

0: Игра 2-0.
1: Куда уходит детство? В какие города?
2: Мы эту строчку сегодня продолжаем, друзья. Сейчас я почитаю ваше сообщение. Группа Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции. Ну и приветы тоже с удовольствием читаю, которые прилетают через мой канал в Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов, через группу утреннего шоу ВК Соль Мишоу, через приложение, телеграм-канал Радио Соль ФМ. Лена Губах на связи. Лен, привет огромный. Всех с пятницей. Всех с пятницей, друзья. Спасибо, Лен, большое. Так, давайте почитаем, что у нас тут с детством происходит. Открываю я сообщение. Еще раз, группа Радио Соль ФМ под постом с правилами. Куда уходит детство, в какие города? В Кунгур уходит детство, ведь здесь родился я, пишет Иван. Прекрасно. Особенно если Иван где-то живет далеко, далеко, далеко, где-нибудь в Швейцарии, да? Нет, ну совсем далеко, где-нибудь в Питере, соответственно, да, и понимает, что детство-то оно, вот оно, в Кунгуре, или где-нибудь там, я не знаю, в Перми, в Екатеринбурге, но я уверен, что если в Перми Вань живет, то до Кунгура-то не так и далеко, можно на каждые выходные к маме ездить. Ольга, куда уходит детство, в какие города, и цирк за ним уехал, ведь был еще вчера. И лебедь, рак и щука туда же подались. Всем чмоки, осталось только написать. Вот, пожалуйста, такая интерпретация. Далее от Василия. Куда уходит детство, в какие города? Я зависаю в танках, а мне уж 42. Ну вот тоже, понимаете, чего, да? Ну, говорят, что у мужчины детство и в 42 играет в одном месте, вместе с танками. Так, ну давайте еще пару-тройку строчек успеем набросать, да? Сейчас проверяемся на одну музыкальную композицию, и перед лайфхаком я успею уже почитать, после чего надену свою черную мантию и отправлюсь судить вашу нетленность, ваши произведения.

0: Игра 2.0.
1: Ну что, подводим итоги игры, друзья мои. Сейчас я остановлю эту самую игру, прям даже ограничу комментарии в группе Радио Соль ФМ. Соответственно, и последний вариант от Андрея. Куда уходит детство? Да не ушло оно еще никуда. Ну вот у Андрея детство продолжается. Детство остается с человеком, детство не прощается с тобой. Да, как-то так. Ну, какие-то фавориты у меня уже есть. Сейчас нужно будет выбрать, скажем так, одного из трех произведений, которые мне понравились за этот отрывок нашего утреннего шоу. А мы с вами уже переходим к соленым понтам. Моя фотография дня сегодняшнего там появилась. The Best за весну. Понятно, что у нас последний день, последняя пятница весны. Оно тоже там уже мое есть. Жду, собственно, ваших самых крутых фотографий за эту самую весну. А у нас пока лайфхаки, и мы продолжаем с интересом разглядывать игры старинной Европы.
0: Лайфхак.
1: Точнее, средневековое развлечение, которое прям иной раз захочется попробовать. Сегодня рассказал в первом часе про парад Шаривари. Кто прослушал, можно видеотрансляцию отмотать в группе утреннего шоу ВК Соль ФМ Шоу и найти этот самый парад на час назад. А еще, друзья, ну я так понимаю, что этим развлечением и сейчас скуку разогнать можно. Ловля яблок называется эта тема. На фоне предыдущих суровых средневековых способов разогнать скуку, это кажется довольно безобидным. Выглядело это так. Берем яблоки, кидаем их в бадью с водой, а участников заставляем набрать как можно больше плодов, используя только рот. Никаких вам рук! Да, это развлечение очень древнее и появилось, друзья, именно в средневековой Европе. Нет-нет, да и сейчас можно такие конкурсы увидеть. Иногда на яблоки вырезали имя юноши, если играли женщины, или девушки, если играли мужчины. С тем, кто попадался, можно было пофлиртовать или даже устроить свидание. Это был своеобразный способ ухаживания в эпоху, когда личная жизнь сильно ограничивалась церковными запретами и христианской моралью. Еще один вариант игры, когда яблоки подвешивали на веревке, а участники состязаний пытались сорвать его зубами. Кто первый дотянулся, тот, в общем, и победил. Вот вам, пожалуйста, средневековое развлечение.
0: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 29 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-12 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эрафта».
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. непростых. Выиграет Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 33 93. 223 33 93.
6: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий штрафы для мигрантов за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования более чем в 12 раз, с 2-4 тысяч до 25-50 тысяч рублей. Если мигрант вовремя не выплатит штраф, наложенный на него за непройденное медосвидетельствование, законопроект предусматривает взыскание двукратной суммы штрафа и обязательное административное выдворение за пределы России по решению суда. Отдельная норма касается тех, кто проводит медосвидетельствование. За нарушение порядка процедуры физическим лицам придется заплатить от 25 до 100 тысяч рублей, должностным от 100 до 200 тысяч, а юридическим от 300 тысяч до 1 миллиона. Если нарушения затронули нескольких мигрантов, ответственность наступает за каждый случай. В Прикамье сохраняется одна из самых крупных в России программ газификации. За 6 лет в нашем крае построено более 4000 километров газопроводов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Уровень газификации в крае составляет 76%. Всего с 2020 года газифицировано 137 населенных пунктов. Почти 128 тысяч человек получили техническую возможность подключения газа. В 2025 году построены 3 межпоселковых газопровода общей протяженностью более 150 километров. Впервые газ пришел на север края. Строительство газопровода до Красновишерского и Черденского округов завершилось в декабре. Пермский край также входит в топ-3 регионов страны по темпам дегазификации. Собственники почти 19 тысяч домовладений воспользовались этой мерой поддержки. До 2030 года планируется газифицировать еще 145 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: друзья, доброго утра еще раз всех с пятницы, 29 мая. У нас с вами пусть последние аккорды весны звучат радостно. Утреннее с Олей шоу шепчет добрые слова. Ну и выходные подарят уют и вдохновение.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым. Игра 2-0.
0: Так, друзья, я до сих пор сомневаюсь, кому мне присудить эту самую победу. Мне придется все на волю монетки дать. У меня есть такая очень любопытная монетка Банка России. С одной стороны Орел, с другой стороны Фиксики. Вот сейчас буду подбрасывать, кто видеотрансляцию смотрит. Я между Еленой Баталовой выбираю и Жанной Сначевой, это Людинова, соответственно. Лена, по-моему, Чердынь. Вот, и, ну, давайте Фиксики. Фиксиком будет у нас Лена, соответственно, Орлом Жанна. Сейчас поглядим, друзья, кому достанется будильник сегодня. Волею судеб, что называется, волею случая. Опа! Опа! И Орел! Орел! Лен, ну прости, ну вот как-то так. Значит, что у нас было у Жанны? Погода бы согреться, в КБ бежим с утра. И дети повзрослели, и вроде все пучком. Наверное, молодецство, вернуть бы все потом. Вот. Жанна, сейчас спишемся. Давно из Людинова никто на самом деле не выигрывал. Мои поздравления. Лен, ну, моя душа. Серебряный призер на нашей сегодняшней истории. Куда уходит детство, в какие годы? Города, работа, ипотека, седая борода. Это просто лирика.
1: Однажды в России.
0: Так, ну что тут у нас происходит в России? Россиянам объяснили, что делать при встрече с шаровой молнией, друзья. Такое бывает. Раз эта молния где-то рядом с тобой находится, эта шаровая молния, и ты уже прям даже не представляешь, что тут делать. И самое интересное, что у меня опять компьютер завис в эту самую минуту. Да, придется эту новость отложить на чуть попозже. Давайте про 5G поговорим в России. Значок 5G в России загорится уже летом. У меня, по-моему, уже загорелся. Ну-ка, а нет, у меня сейчас Wi-Fi, нет Wi-Fi. Сейчас Wi-Fi у меня работает, сейчас я Wi-Fi отключу. Но, по-моему, горит 5G, вот я обратил внимание. Но скорость, говорят, при этом не изменится. Сети 5G могут запустить летом, но россияне не почувствуют роста скорости. Поменяли упаковку, значок. Государство в конце июня планирует выделить операторам диапазон 463-499 ГГц. Однако массовое оборудование для этих частот пока не производится. А смартфоны с их поддержкой редко.

подробности сообщает «Известия». По данным материалов Госкомиссии, по радиочастотам технологическая нейтральность позволит запустить 5G уже через несколько дней после получения разрешений. На действующем оборудовании 5G RAD значок появится, но скорость, говорят, вырастет незначительно. Я еще все пытаюсь отключить Wi-Fi в эту самую минуту, и у меня, ну, реально, по-моему, а нет, 4G написано. 4G, да. Где-то я просто встречал, может быть, это не в России было. Прорыв произойдет только после разворачивания сетей в новом диапазоне, что даст прирост в 4-10 раз к LTE, однако серийного выпуска базовых станций для этих частот еще нет. В общем, мы полностью, друзья, должны перейти к 5G к концу 2031 года. Сигнал на этих частотах хуже проникает в здание, предупреждают эксперты, а значит, потребуется плотная сеть вышек. Окупаемость проектов без господдержки под вопросом. Первые коммерческие сети 5G на целевых частотах ожидается не ранее начала 2027 года. Ну вот, соответственно, идем в ногу со временем, что называется, в ожидании этого самого 5G. Далее. Аномальное нашествие комаров зафиксировано в Сургуте, друзья. Хотя мне кажется, что и даже в Пермском крае. Заметили, да? Заметили? Я буквально с позавчерашнего дня, меня вчера какая-то еще комариха. Смягчу я это самое слово, которое хотел сказать. Она меня вчера в ногу укусила, у меня нога болит, чешется, при том, что я все мазью обработал вчера вечером. И прям даже распухла нога. Тучи комаров атаковали многоэтажку в Сургуте, друзья. Жители Сургута стали свидетелями небывалого нашествия комаров. Телеграм-канал «Уралмэш» опубликовал видео, на котором видно, как огромное количество насекомых облепило подоконники нижних этажей одной из многоэтажек. Просто комариный апокалипсис возле одной из многоэтажек Сургута, говорится в посте, на которых женщина за кадром комментирует. Жесть! Это они на свет, получается? Фу! Местные жители жалуются, что из-за туч комаров невозможно открыть окна, а прогулки на улице превращаются в пытку. Друзья, как дела у вас с комарами? Давайте в соленых понтах в моем телеграме Макс напишите. Очень-очень любопытно. И едят уже потихонечку, да? К вопросу. В группе Солями Шоу уже начались соленые понты. Заходите. Сегодня у нас лучшие фотографии весны 2026, которые есть в вашем телефоне. Ну и, соответственно, то, что сейчас перед вами находится, тоже сфотографируйте. Ну и себя тоже сфотографируйте. Не стесняйтесь. Весь город.

0: Понты.
1: Начинается обычная пятничная традиционная соленая понты. Сегодня еще из истории за три месяца прошедших, друзья мои, потому что весна у нас с вами заканчивается, и по традиции мы с вами, как обычно, подводим итоги этой самой весны 2026 года, строим планы на лето. Пиши, чем собираешься летом заниматься, какие планы, выкладывай фотографии, в том числе и лучше за весну, фотографии того, что видишь прямо сейчас перед собой, себя выкладывай тоже, не стесняйся. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется «Соль и Мишоу», там же можно смотреть и видеотрансляцию. Привет, поздравления принимаются, тоже с удовольствием читаю. Ну и если вы выкладываете фото, можно заказать музыкальную композицию, но только в том случае, если она будет в базе нашей соленой волны, я ее поставлю. Ну, вы в данном случае должны понимать, что есть определенный формат радиостанции, который мы не, я, который не могу менять. У меня же тоже начальство есть, которое меня за это по головке не погладит, да. Соответственно, друзья, заходите еще раз, найти просто в любом поисковике, вбиваете Эдуард Кузнецов «Соль и Мишоу» во ВКонтакте, заходите, подпишитесь обязательно на группу, ну и еще раз про свой канал в Макс расскажу. Канал называется Эдуард Кузнецов, там также, если есть желание, можно что-нибудь хорошего, яркого написать. С удовольствием все прочитаю.

0: Соленые понты.
1: Соленые понты начались, друзья. Группа Дранивашова, Соленые шоу во ВКонтакте, канал Макс Эдуард Кузнецов. Но мы здесь еще и комаров обсуждаем, плюсом ко всему. Оренбург на связи. Лена, доброе утро. У нас пока комаров нет, пишет Лена. Так как дубак и ливневые дожди. Вчера смотрела репортаж наша Лена про рейтинг убийц животных и млекопитающих. Так вот, комар на первом месте. Ежегодно от укусов комаров умирает 750 тысяч человек. Интересный репортаж, познавательный. Нет, то, что комары являются переносчиками тоже некоторых заболеваний, да, там лихорадок всевозможных, мы про это знаем, но то, что вот таков смертельный результат, тут я бы, конечно, проверил эту всю статистику. Ну, коль Лена пишет, значит, вот как-то так. Оренбург, еще раз доброе утро. Андрей бездельничает, пишет, на работе задерживают материалы, поэтому Андрей работу в сторону отодвинул и собирается в эту самую минуту ехать на дачу, свой компьютерный стол в эту самую минуту выкладывает, сфотографировал. Вот прям сейчас Солями шоу закончится и на дачу поеду. Как-то так звучит этот самый утренний посыл. Посыл. Ольга свою фотографию отправляет, фотографию внучки и лучшую фотографию за апрель. 20 апреля. Снег на улице в Красновишерске. Снег 20 апреля. У Ольги the best и кошак, который уютно устроился на свернутом одеяле. Ну, видимо, погода нелетная и для кошаков. Всем, кто ложится спать, хорошего сна. Как из песни, да, у Виктора Цоя эта тема. Всем, кто ложится спать, хорошего сна. Да, звучало. Для Марии я уже музыкальную композицию поставил. У Марии рыбачечка была в эту самую минуту в бандане, выкладывает свою яркую фотографию. Улов выкладывает, удочку выкладывает, соответственно. Было 5 рыб, рыб 2 выбросила. Зачем? Хочется спросить. Чем рыбы-то не угодили? Главное, не отпустила, а выбросила. Каму показывает в эту самую минуту. Точно так же в фотографиях. Кама на закате, Аханск на рассвете, соответственно. Город Пермь. Ну-ка, сейчас повнимательней. Разгляжу эту самую фотографию города на подъезде где-то, видимо, судя по всему. И солнечное отжарие, но это место это знакомо. Это близ с Краснокамском в районе Ласьвы, соответственно. Огородный фитнес, курочка на шашлык из лучших фотографий. Мясо, пожаренное на сковородке, в данном случае свинина. Второе общекраевое родительское собрание. Ну и выпускной из начальной школы. Такой альбом из телефона Марии в эту секунду в группе утреннего шоу «Солями шоу». Друзья, «Соленые понты» продолжаются. Заходи, выкладывай фотографии. Не стесняйся, посмотрите, кстати, мои фотографии с Донбая. Я рядом с очень интересной буквой осетинского алфавита. Это буква «Э», если что, кто не смотрел мои репортажи с Донбая. Ну и Киса Воробьянина в цветочном парке города Пятигорск.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Соленые понты продолжаются, Соль-ФМ-шоу идет полным ходом, друзья, пиончики, реально уже пионы пошли, вот я пропустил-то за две недели все, смотрите-ка, цветут пионы уже, спасибо огромное за фотографии, Мария, ну и Маша поясняет, почему она выбросила рыбу, я же спросил, мне интересно, из пяти рыб, оказывается, две червивые, это как с грибами, понимаете, друзья, слетер, червь внутри сидит, и куда уже такую рыбу, на самом деле, да, кстати, в Каме у нас много таких вот солитерных рыб. Я как-то видел, мы отдыхали на 5-м километре, там, где мыс Стрелка, недалеко от Перми, соответственно. Я прям видел косяк рыб, они просто выбрасывались, ребята, на берег. Просто выбрасывались на берег. Их можно было ловить вот руками, вот они здесь рядышком. Ну, понятно, что это ненормальная реакция, и понятно, что это зараженная абсолютно рыба, которая вот таким образом попыталась покончить с собой. Я такого никогда не видел, тем более на Каме. Там не совсем Кама, там Кама Сылово-Чусовая, да, у нас на мысе Стрелка, соответственно. Такое слияние рек, по сути. Ну и вот косяк их было. Ну, их, ну, я не знаю, штук 50 точно. Вот, рыба выбрасывалась на берег. Как кит какой-то, понимаете, что? Тут рядом плавали. Так, соляные понты продолжаются. Канал мой Макс, Эдуард Кузнецов. Там тоже можно прям итоги весны подводить. С фотографиями можно с комментариями какими-то приветы передавать. С удовольствием все читаю. Группа утреннего шоу, ВК Солями Шоу. Там идут соленые понты.
0: Мод дня.
1: А давайте в Стамбул. В Стамбул, в Турцию, где бык сорвал праздник и устроил хаос в парикмахерской. Ну, не бык, знаете, бывает телочки-бычки, да? Не, тут настоящий бык, предназначенный для Курбан-Байрама. Сбежал и устроил погром. Ну и правильно, я бы на его месте сделал то же самое, между прочим, если бы я был предназначенный для Курбан-Байрама. В турецком городе, замечательном Стамбул, в районе Султанбейли, произошел необычный инцидент. Бык, которого хозяева готовили к ритуальному забою, вырвался на свободу и устроил погром в местной парикмахерской. Об этом пишет телеграм-канал Трт-Хабр. Разъяренное животное ворвалось в помещение, разбило стеклянную витрину и повредило несколько кресел. Владельцу салона пришлось срочно эвакуировать перепуганных клиентов и сотрудников. Может, он хотел постричься перед Курбан-Байрамом? Сесть прям. Сделайте мне, пожалуйста, челочку так вот, чтобы над рогами нависало, да? На опубликованных кадрах видно, как бык мечется по парикмахерской, снося все на своем пути. К счастью, никто из людей не пострадал. Животное действовало скорее инстинктивно, пытаясь спастись. Позже быка удалось поймать, вернуть владельцам. Видео последствий погром быстро разлетелось по соцсетям и набрало уже 1000 просмотров. Ну вот. Вот понимаете чего? Вот эти все жертвоприношения животных на самом деле. Животные-то здесь ни при чем.
0: Как семья, мы большая.

0: Day to day.
1: Так, про праздники давайте поговорим. Сегодня у нас с вами, еще раз подчеркиваю, 29 уже мая. Очень-очень-очень такой замечательный день, который приближает нас все ближе и ближе к лету. Помимо всего прочего, сегодня, друзья, еще и Всемирный день здорового пищеварения. Вот. Основа нормального функционирования всех систем и органов нашего тела, между прочим. Кишечник входит в иммунную систему, насколько я помню, человека. И хорошая работа кишечника определяет наше с вами самочувствие и состояние. Попробуйте последить за пищеварением и обратить на это внимание, кстати. Тем более, что у нас с нашей-то экологией, да, с нашим неправильным образом жизни и нездоровым питанием возникают иной раз к этому пищеварению вопросы. Поэтому, друзья, чтобы все работало четко, как часы, хочется сказать, да. Также сегодня военные автомобилисты гуляют. Их, наверное, не так много, как пограничников, да, или десантников, которые гуляли у нас вчера. Но, тем не менее, такой вот профессиональный праздник, официально его отмечают с 2000 года, а свое начало он берет в далеком 1910 году, когда автомобильная рота создана была в России впервые. Это произошло как раз в этот самый день в славном городе Санкт-Петербурге по специальному указу императора. Ну и в связи с этим и праздник был решено отмечать в эту чудесную дату, поэтому всем, кто имеет отношение к военным автомобилям, кто за рулем, да, привет большой-большой. Я сегодня в Максе, я с утра в Максе, когда первый записываю свое приветствие утреннее, я уже делаю некие набросы и анонсы праздников, которые сегодня отмечаются. Я сегодня даже вспоминал по этому поводу песню «А дорога серая ли...» Это нет, это не песенку фронтового шофера вспоминал. «Ах, путь дорожка фронтовая». Сварщики сегодня гуляют. Если есть знакомые, также давайте присоединяйтесь. Сварку можно отнести к одной из традиционно российских технологических областей, поскольку отечественные изобретатели приложили руку к самым важным открытием в этой самой сварке. Например, наш Николай Бинардос в 19 веке создал электрическую дуговую, шовную, контактную и точечную сварку. Николай Славянов, это же совсем наш земляк, по сути, да, придумал электросварку плавящимся электродом. Космонавт Валерий Кубасов впервые в мире провел сварку в космосе. Так что нам есть чем гордиться. Так, помимо всего этого, друзья, сегодня еще и день гадания на ромашках. Правда, ромашки еще найти достаточно сложно в эту самую минуту, да? Но, тем не менее, если есть, можно ее пощипать. Там любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет.

0: Лайфхак.
1: Про комаров еще тут отклик из Осы прилетел. Доброе утро, Мария. Живу на берегу Камы, пишет Мария, и не только комары, но и москиты летают. Плюсом ко всему. Вот. Вот как-то так. Там и слепни скоро заведутся с такими темпами. Не, реально, сейчас пошла эта самая жара, на самом деле, с комарами связанная. Поэтому берите репелленты, запасайтесь репеллентами, друзья. Я так понимаю, что первые недели июня они в Пермском крае будут такими. Я по прошлому году помню просто-напросто. Я обалдел, я наблюдал как-то в пространстве этих комаров, которые просто налетают, они нападают ведь на человека не по одному, они сразу компанией-командой налетают. Так что тут та еще история с этими комарами. Друзья, я начинаю новый рассказ, буду рассказывать вам про блюда средневековья, ну точнее как новый. Про средневековье мы с вами на этой неделе много чего узнали, в том числе и про игры того времени, и про вещи, которые люди изобрели в средневековье. Давайте мы про еду поговорим, которую вам едва ли захочется попробовать. Поэтому кто сейчас завтракает, можно потише сделать. Расскажу вам про миндальные яйца. Это первое блюдо будет, ну а на следующей неделе продолжим. В наши дни вегетарианцы пьют миндальное молоко, едят продукты из него по этическим соображениям, но у средневековых людей была более насущная причина придерживаться такой диеты, чтобы не попасть в ад. Если нарушить пост, съев обычное яйцо в неположенный день, врата рая навеки захлопнутся, а на индульгенцию деньги были не у всех. Поэтому вот и приходилось выкручиваться тем или иным образом. Тем, кому хотелось яиц, манускрипт с рецептами 1430 года из Харлеанской библиотеки в Лондоне рекомендовал поступить следующим образом. Выдуть содержимое яичной скорлупы, а затем наполнить ее желе из миндального молока вместо белка. Желок имитировали миндальными хлопьями, подкрашенные шафраном, корицей и имбирем. Фальшивое яйцо получалось безвкусным, а по консистенции напоминало скорее детское питание. Но если включить воображение и представить, что это все-таки детище курицы, а не умелой кухарке, можно было получать от еды поедания даже некоторое удовольствие. Если вам кажется, что возиться с яичной скорлупой слишком муторно, вот вам еще один вариант. Наполнить миндальной смесью целый свиной или бычий мочевой пузырь, а затем подарить его своей даме сердца и сказать, что это яйцо дракона, добытое в бою. Вот она ахнет, а!
0: Соля Ми Шоу! Настроение вашего утра!
1: Так, ну еще пара-тройка сообщений. Надежда, привет, доброе утро. Вчера клубнику покупала, не очень сладкой, но тем, кто очень по ней соскучились, можно купить. Выкладывает фотографии клубники, которые уже появились. Слушайте, но нашу клубнику, наверное, не сравнить с тем, что у нас на Кавказе продают. На Кавказе клубника 209 рублей килограмм стоит, друзья мои. Так что кто будет на Кавказе? И она вкусная и сладкая, в отличие от клубники пермской. Расцвет над Камою, Надеждой, в эту самую минуту. Спасибо большое. Дима в наши края направляется с холодным лимонадом на своей «Газели», едет в сторону Соликамска, судя по всему. Ну, Соликамск это чуть-чуть не в мои края, но, тем не менее, кунгурский лимонад дорогого стоит, мне слушатели привозили, я его пробовал, очень круто и здорово. Все, друзья, прощаюсь с вами, прощаюсь до лета, встретимся мы с вами уже 1 июня, это будет у нас с вами понедельник, в день защиты детей и в день родителей, соответственно, всем желаю отличных выходных, правильно и красиво закончить эту самую весну 2026 года и получить от выходных удовольствие. В соленой студии был Эдуард Кузнецов, мой канал в Макс, так и называется, Эдуард Кузнецов, заходи, подписывайся, всегда рад новым людям, группа утреннего шоу ВК Сулями Шоу, тоже приходите, записывайтесь, ну и до встречи в понедельник, пока!
0: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 29 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-12 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
0: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101-2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом году в Пермском крае после консультации со специалистами более 2000 женщин решили сохранить беременность. По итогам года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,45, превысив среднероссийский показатель в 1,37. Психологи проводят доабортное консультирование в Пермском крае с 2022 года. В этом проекте участвуют и частные клиники. В 2028 году Пермский край станет площадкой для проведения зимней спартакиады сильнейших. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Часть соревнований пройдет на новой многофункциональной арене, которую строят рядом с ДКЖ. Спортивный комплекс планируют открыть в 2027 году. Арена вместит 10,5 тысяч зрителей и станет крупнейшим спортивным объектом Перми. Здесь могут проводить соревнования по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. В нашем крае появились насекомые с юга – богомол и медведка. Их видели в Чайковском. Об этом сообщает информационное агентство «Текст». Как отметили в Совете Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, южные насекомые могли прилететь в Пермский край из-за изменения климата. Напомним, богомолы обитают в основном в Крыму, на Кавказе, в Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Но в последние годы их ареал обитания сдвинулся на север. Они теперь встречаются в Московской, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: и Хамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Не всегда просто достичь успеха, но, к счастью, рядом есть люди, к которым можно обратиться в трудный момент. Благодаря им вы доведете начатые дела до конца, справитесь с тем, что прежде было не по силам. Настойчивость важна во всех сферах жизни. Именно благодаря ей вы решаете рабочие задачи и личные проблемы. Можете достичь давно поставленных целей. Осторожнее, необдуманные шаги могут привести к серьезным потерям. Посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк, говорил Кристиан Диор. Аромат давно стал невидимым орудием массового обольщения и из предмета роскоши превратился в обязательный атрибут туалета. Согласно статистике, 3 из 4 женщин по всему миру ежедневно пользуются парфюмерией. У мужчин похожая статистика. Вы брызгаете, распыляете и наносите аромат ежедневно. Но знаете ли вы, почему парфюм меняет свой запах? Что запахи мы воспринимаем совсем не носом? В студии Лилия Алексеева сегодня погрузимся в мир запахов, парфюмов и узнаем факты, о которых, может быть, вы никогда и не слышали.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 29 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-12 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.

0: 100 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Телефонные мошенники продолжают адаптировать свои схемы под разные категории граждан. И в последнее время одной из основных целей стали самозанятые. Злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы, сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год и начинают запугивать штрафами, блокировками или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно быстрее урегулировать ситуацию. Важно помнить, что сотрудники налоговой службы не требуют оплатить штрафы по телефону, не просят сообщать коды из СМС и не предлагают переводить деньги на сторонние счета. Все официальные уведомления направляются через личный кабинет налогоплательщика или другие государственные сервисы. Будьте бдительны. Тем временем в Пермском крае число самозанятых достигло 297 тысяч человек, об этом сообщает ОФНС. Это почти в 4 раза больше, чем ИП, которых в регионе около 77 тысяч. На территории Прикамья специальный налоговый режим для самозанятых функционирует с начала 2020 года. Этот режим является частью федерального эксперимента, запланированного до конца 2028 года. Ставка налога для самозанятых варьируется от 4 до 6% от полученного дохода, в зависимости от того, является ли заказчик физическим или юридическим лицом. Число самозанятых в Пермском крае демонстрирует уверенный рост, увеличиваясь каждый год. За последний год их численность возросла почти на 30%. Чаще всего самозанятые работают в строительстве, такси, рекламе и индустрии красоты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. Стоимость духов состоит из трат на создание аромата. В нее входит стоимость композиции, затраты на производство, траты на упаковку, транспорт, реклама, маржа. Кстати, маржа – это расхождение между себестоимостью продукции и ценой ее реализации. Маржа именитых брендов может достигать от 100 до 200%, то есть сам аромат будет стоить около 15-20% от общей стоимости. Поэтому разливные духи покупать выгоднее. Реальная экономия на упаковке. Недорогие же марки парфюма не всегда плохие, просто тратятся меньше средств или совсем не тратятся, например, на рекламу.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про духи и запахи рассказываю сегодня. Ароматы пробуждают воспоминания. Исследование, проведенное Нью-Йоркской академией наук, показало, что ароматические воспоминания создаются только в течение первых 10 лет жизни. Кстати, у страха есть запах, и мы его ощущаем. А запах любимого человека ассоциируется со счастьем. Обоняние можно натренировать, как мышцы. Чем больше нюхаете, тем сильнее и проницательнее оно становится.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Сол-ФМ».
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности и ESP, в то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как АБС и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Пятница, 29 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-12 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал
5: за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р-Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдино Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8-342-278-0707.
11: Сатурн Р-Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р-Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р-Авто.
12: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Тенет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в Пермском крае прошло антитеррористическое учение по пресечению совершения терактов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. Учения включали в себя отработку действий по ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ, а также по задержанию причастных к теракту лиц. В учениях приняли участие сотрудники ОФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств. С января по май текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали 1195 человек. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Ведомстве отмечают, что хорошие темпы в этом направлении показали Кунгурский, Кудымкарский, Кизиловский, Березниковский муниципальные округа и город Пермь. Всего в этом году планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, переселить 5 тысяч человек. Депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о приватизации нескольких объектов культурного наследия регионального значения. В список вошли бывшая клиника инфекционных болезней, связанная с именем врача Григория Флейшера, дом Рогова в Ильинском, а также здание в Гремячинске, Чердани, Очори и Нытвинском округе. Власти объясняют инициативу тем, что объекты не используются для государственных нужд, но требуют бюджетных расходов на содержание. Законопроект планируют обсудить на июньском заседании краевого парламента. В нашем крае завершился двухнедельный период аномальной для мая жары. Об этом сообщает Гидрометцентр. По предварительным прогнозам, прохладный период в Прикамье продлится до 5 июня. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про духи и запахи рассказываю сегодня. У женщин обоняние развито лучше, чем у мужчин. В женском головном мозге на 50% больше обонятельных сенсоров, чем у сильной половины человечества. Поэтому спрашивать о духах, понравились они или нет, лучше подругу, чем супруга. Приятный запах вызывает у нас чувство счастья. Экспериментально установлено, что аромат, который вам приятен, оказывает влияние на ваше хорошее настроение. Запах ванили считается ароматом счастья. Счастье для большинства людей.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. В России духи начались с бани. Тело натирали ароматическими солями и парились. Приятный аромат сохранялся несколько часов. Первые современные духи появились на территории Венгрии в 1370 году и были созданы для венгерской королевы Елизаветы и назывались «Венгерская вода». Создавали их из душистых масел с алкоголем. В столицу парфюмерии Францию знания о создании духов пришли из Италии, а уже после этого французы стали говорить, что парфюмерия родилась во Франции. Наша старейшая парфюмерная фабрика «Новая Заря» была создана в 1864-м парфюмером-французом Генрихом Бракаром.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play. Sol-FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Фадеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. Про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. По данным статистики, кроме запаха духов, женщин привлекает аромат свежих огурцов и кофе. Мужчин привлекает запах еды. Мы рождаемся со 100% обонянием, но за первый год жизни утрачиваем его на 40-50%. Чтобы полностью восстановить его, нам нужны годы осознанных тренировок. Обоняние не мышца, но тренируется по тому же принципу. Чем больше мы нюхаем, тем острее оно становится. Наслушанность – не выдумка. В мире всего 50 человек способны помнить более 10 тысяч запахов. Только эти люди могут быть выдающимися парфюмерами. Обычный парфюмер должен на тесте распознать 250 запахов.
0: Хит за хитом!

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий штрафы для мигрантов за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования более чем в 12 раз, с 2-4 тысяч до 25-50 тысяч рублей. Если мигрант вовремя не выплатит штраф, наложенный на него за непройденное медосвидетельствование, законопроект предусматривает взыскание двукратной суммы штрафа и обязательное административное выдворение за пределы России по решению суда. Отдельная норма касается тех, кто проводит медосвидетельствование. За нарушение порядка процедуры физическим лицам придется заплатить от 25 до 100 тысяч рублей, должностным от 100 до 200 тысяч, а юридическим от 300 тысяч до 1 миллиона. Если нарушения затронули нескольких мигрантов, ответственность наступает за каждый случай. В Прикамье сохраняется одна из самых крупных в России программ газификации. За 6 лет в нашем крае построено более 4 тысяч километров газопроводов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Уровень газификации в крае составляет 76%. Всего с 2020 года газифицировано 137 населенных пунктов. Почти 128 тысяч человек получили техническую возможность подключения газа. В 2025 году построены 3 межпоселковых газопровода общей протяженностью более 150 километров. Впервые газ пришел на север края. Строительство газопровода до Красновишерского и Черденского округов завершилось в декабре. Пермский край также входит в топ-3 регионов страны по темпам дегазификации. Собственники почти 19 тысяч домовладений воспользовались этой мерой поддержки. До 2030 года планируется газифицировать еще 145 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. Самые дорогие компоненты для духов – это ирис и розовое масло. Их довольно трудно приобрести, поскольку стоимость ингредиентов зашкаливает. Эти масла такие дорогие, потому что для получения 1 килограмма нужно переработать почти 1 тонну лепестков. Мы все по-разному воспринимаем одни и те же запахи. И только 1 ноту все ощущают одинаково. Это цитраль – аромат цитрусовых. Если вы знаете, что ваш близкий человек любит мандарины, бергамоты и апельсин, можно смело дарить ему парфюм, где они являются центральной нотой аромата.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: Василия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про духи и запахи рассказываю сегодня. На то, как запах зазвучит на коже конкретного человека, влияет его личная биохимия. Поскольку процессы на поверхности кожи у разных людей происходят по-разному, то и аромат будет приобретать новый оттенок. Еще индивидуальные особенности могут влиять также на насыщенность и устойчивость запаха. Поэтому часто возникает ощущение, что парфюм кажется более насыщенным или стойким, когда им пользуется другой человек. По этой же причине нюхать духи на бумажке в магазине не совсем эффективно. Кстати, антропологи пришли к выводу, что аромат интуитивно мы выбираем именно таким образом, чтобы усилить запах собственного тела.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Неужели вы никогда не задумывались над парадоксом, почему великие полководцы на протяжении веков сознательно делали своих солдат заметными, одевая их в ослепительные яркие мундиры, словно превращая в мишени? Как же возник тот самый узнаваемый в мире военный цвет, который кардинально изменил представление о ведении боя? Я сейчас говорю о хаки. Эволюция от броской парадной эстетики к функциональному маскировочному оттенку хаки стала прямым следствием развития огнестрельного оружия и переосмысления самой сути войны. Преимущество получает тот, кто умеет раствориться в ландшафте, избегая роли легкой добычи. Интересно, что сам оттенок хаки никогда не был строго регламентирован. Его вариации от песочного до оливкового зависели от местности и состава красителей. С появлением химической промышленности для достижения большей стойкости и устойчивости к выцветанию стали использоваться различные соединения хрома.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-250. 3-44-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом году в Пермском крае после консультации со специалистами более 2000 женщин решили сохранить беременность. По итогам года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,45, превысив среднероссийский показатель в 1,37. Психологи проводят доабортное консультирование в Пермском крае с 2022 года. В этом проекте участвуют и частные клиники. В 2028 году Пермский край станет площадкой для проведения зимней спартакиады сильнейших. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Часть соревнований пройдет на новой многофункциональной арене, которую строят рядом с ДКЖ. Спортивный комплекс планируют открыть в 2027 году. Арена вместит 10,5 тысяч зрителей и станет крупнейшим спортивным объектом Перми. Здесь могут проводить соревнования по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. В нашем крае появились насекомые с юга – богомол и медведка. Их видели в Чайковском. Об этом сообщает информационное агентство «Текст». Как отметили в Совете Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, южные насекомые могли прилететь в Пермский край из-за изменения климата. Напомним, богомолы обитают в основном в Крыму, на Кавказе, в Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Но в последние годы их ареал обитания сдвинулся на север. Они теперь встречаются в Московской, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про духи и запахи рассказываю сегодня. Впервые парфюм встречается в документах Древнего Египта. Но связан он не с красотой, а с жертвоприношениями богам. В библейские времена парфюмы были ароматическими маслами. В Древней Индии парфюмерия делалась на ладане. Первым парфюмером можно считать того, кто научился проводить дистилляцию цветов, масел и аира с другими ароматическими соединениями. И этим человеком была женщина по имени Тапути, жившая во втором тысячелетии до Рождества Христова в Месопотамии.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. Обонятельные рецепторы очень быстро и легко могут заскучать. Вы когда-нибудь входили в булочную или в парфюмерный магазин и, получив ударную волну всевозможных ароматов, переставали их ощущать уже ближе к выходу? После двух вдохов рецепторы в носу как бы выключаются, говорит психолог. Это проявление обонятельной слепоты. Интенсивность обоняния снижается, поскольку мозг воспринимает запах как безопасный, не несущий никаких угроз. Это означает, что ему нет никакой необходимости обращать на него внимание.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. Фактически мы ощущаем запахи мозгом, а не носом. Конечно, именно нос принимает на себя задачу обнаруживать молекулы запаха, но идентифицировать их – обязанность мозга. Каждый человек имеет свой уникальный запах. Равно как и отпечатки пальцев, наши ольфакторные особенности являются эксклюзивными. Из-за обонятельных зон нечувствительности мы просто можем не распознавать некоторые ароматы. Теперь вы понимаете, почему новый цветочный парфюм подруги пахнет удушливо-приторной гадостью.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Телефонные мошенники продолжают адаптировать свои схемы под разные категории граждан. И в последнее время одной из основных целей стали самозанятые. Злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы, сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год и начинают запугивать штрафами, блокировками или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно быстрее урегулировать ситуацию. Важно помнить, что сотрудники налоговой службы не требуют оплатить штрафы по телефону, не просят сообщать коды из СМС и не предлагают переводить деньги на сторонние счета. Все официальные уведомления направляются через личный кабинет налогоплательщика или другие государственные сервисы. Будьте бдительны. Тем временем в Пермском крае число самозанятых достигло 297 тысяч человек. Об этом сообщает ОФНС. Это почти в 4 раза больше, чем ИП, которых в регионе около 77 тысяч. На территории Прикамья специальный налоговый режим для самозанятых функционирует с начала 2020 года. Этот режим является частью федерального эксперимента, запланированного до конца 2028 года. Ставка налога для самозанятых варьируется от 4 до 6% от полученного дохода, в зависимости от того, является ли заказчик физическим или юридическим лицом. Число самозанятых в Пермском крае демонстрирует уверенный рост, увеличиваясь каждый год. За последний год их численность возросла почти на 30%. Чаще всего самозанятые работают в строительстве, такси, рекламе и индустрии красоты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про духи и запахи рассказываю сегодня. Когда кожа распаренная и влажная, аромат прилипает к ней лучше всего, поэтому не пренебрегайте важным ритуалом. Сделайте пару распылений любимых духов на кожу, когда выходите из ванной. Так легкий шлейф продержится в течение всего дня. А чуть позже можно уже более основательно обновить аромат. Чтобы парфюм держался дольше, ни в коем случае не растирайте духи по коже. Это лишь уменьшает время действия аромата, меняет последовательность раскрытия запахов и разрушает верхние ноты духов. Дело в том, что во время трения выделяется тепло, из-за которого самые летучие компоненты испаряются быстрее других.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про парфюмерию и ароматы рассказываю сегодня. Обонятельные рецепторы быстро устают. В парфюмерном магазине вы сперва остро чувствуете ароматы, а затем почти ничего. Оказывается, вдохнув 2-3 раза, обоняние снижается, так как мозг воспринимает аромат безопасным и смысла на него тратить ресурсы не видит. Поэтому, выбирая духи, настоящий аромат вы слышите только у первых 2 или 3 экземпляров парфюма. Если вы снова хотите протестировать ароматы, прогуляйтесь по улице или вдохните запах кофейных зерен, которые способны очистить обонятельные рецепторы.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар заинтересован в бывшем полузащитнике ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Караскале. Об этом сообщает RTI Sport. Сейчас 28-летний колумбиец выступает за «Фламенго», который заинтересован в продаже Караскале в летнее трансферное окно. В клубе считают, что он может повысить свою стоимость на чемпионате мира 2026, несмотря на сложный период в Бразилии. В этом сезоне Караскале провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Колумбиец с 2022 по 2023 год играл в ЦСКА, после чего перешел в «Динамо», где выступал до лета прошлого года. «Динамо» расторгнет контракт с нападающим Максимом Маминым. Об этом сообщает «Спортэкспресс». В прошедшей регулярке форвард принял участие в 56 встречах и набрал 18 очков. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 4 матчах. 26 мая пресс-служба «Бело-голубых» сообщила, что клуб сделал квалификационное предложение 19 игрокам, закрепив за собой спортивные права на них. Главным событием турнира RCC-25 станет поединок за титул чемпиона организации в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рогозиным. Белаз выйдет на бой в статусе действующего чемпиона лиги. Ранее он дважды победил Александра Шлеменко и завоевал пояс RCC. Рогозин выступает в RCC с первых турниров организации. В претендентском поединке он победил Вячеслава Василевского и получил право на титульный бой. На счету Белаза 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Рогозина 25 побед при 6 поражениях. Турнир пройдет 4 июля в Екатеринбурге на УГМК-арене. Следующий поединок Ислама Махачева запланирован на август. Бой планируется на август. Соперника объявят позднее, приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена. Ислам Махачев провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 28 побед и потерпев одно поражение. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года. Последний бой россиянин провел 15 ноября прошлого года, когда победил австралийца Джека Делу Мадалену единогласным решением судьи и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Мы нередко испытываем чувство дежавю, когда улавливаем знакомый запах. Это объясняется тем, что обонятельные воспоминания сохраняются в памяти людей гораздо дольше остальных. Некоторые парфюмеры открыто используют этот прием в своих целях, поэтому добавляют в духи какие-нибудь ингредиенты, напоминающие о детстве. Например, что-нибудь похожее на запах мороженого, детского шампуня, леденцов, присыпки или мыла для тела. Аромат духов влияет на настроение и на психологическое состояние человека. Не зря они делятся на спокойные и резкие. Про парфюмерию и ароматы рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
9: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Папов. На этой неделе в Пермском крае прошло антитеррористическое учение по пресечению совершения терактов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. Учения включали в себя отработку действий по ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ, а также по задержанию причастных к теракту лиц. В учениях приняли участие сотрудники ОФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств. С января по май текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали 1195 человек. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Ведомстве отмечают, что хорошие темпы в этом направлении показали Кунгурский, Кудымкарский, Кизеловский, Березниковский муниципальные округа и город Пермь. Всего в этом году планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, переселить 5 тысяч человек. Депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о приватизации нескольких объектов культурного наследия регионального значения. В список вошли бывшая клиника инфекционных болезней, связанная с именем врача Григория Флейшера, дом Рогова в Ильинском, а также здание в Гремячинске, Чердане, Очоре и Нытвинском округе. Власти объясняют инициативу тем, что объекты не используются для государственных нужд, но требуют бюджетных расходов на содержание. Законопроект планируют обсудить на июньском заседании краевого парламента. В нашем крае завершился двухнедельный период аномальной для мая жары. Об этом сообщает Гидрометцентр. По предварительным прогнозам, прохладный период в Прикамье продлится до 5 июня. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Вы представляете, видеотрансляция заработала наконец-то. И, в принципе, я, Александр Соловьев, готов отмечать вместе с тобой эту пятницу вместе. Вместе с любимой музыкой, приветами, поздравлениями и различными признаниями в любви. А сегодня, учитывая то, что пятница, как раз свадьбы, признание в любви — это очень-очень-очень важно. Возможно, кто-то отмечает сегодня и юбилей совместной жизни. Поэтому пиши, отмечай, поздравляй и поздравляй. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Это и личные сообщения группы, и чат видеотрансляции. Он работает, ура! В общем, пиши туда или в телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Мы начинаем.
0: Соленый алло.
2: О чем ты не спишь по ночам?

Ну что, есть у нас первое сообщение на эту минуту. Прислал нам месседж Андрей Аникин. Он поздравляет свою жену Олесю Аникину с днем рождения. Всем добра. Также пожелал

0: И Аникин. Он поздравляет свою жену Олесю Аникину с днем рождения. Всем добра также пожелал. Олесю поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости, всего самого доброго, теплого. И чтобы муж обнимал, целовал и подарки дарил, и на руках носил. Всего самого доброго и отличной пятницы. Ты тоже поздравляй, вспоминай, кто отмечает свое яркое событие.
1: Соленый алло.

0: Соль ФМ. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Если ты тоже хочешь отправить свой, ну, даже если не хочешь, в принципе, отправить приветливый сюрприз, тогда пиши, чего ты ждешь. Давай разбавь сегодняшнюю пятницу парой добрых и теплых слов. Ну что, есть у нас сюрприз для Николая Лабутина. Ему привет адресуем в Губаху. Здоровья и любви тоже пожелаем ему. А вот кто написал? Писал Николаю, мы не скажем. Это останется нашей маленькой тайной. Николаю Лабутину большущий приветище и отличного дня и прекрасного настроения. Тоже пиши, не сиди. Наталья Чернецова отправляет свое поздравление. С днем рождения сына поздравляет она. Ему исполняется 14 лет. Глеб, мы все тебя очень любим и желаем тебе успеха во всех твоих начинаниях. И чтобы у нас было больше поводов для гордости за тебя. Твоим папа, мама, сестра Злата, бабушки и дедушки подписались. Глеба тоже поздравляем с днем рождения.

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

И ты давай двигай эту пятницу в верном направлении. Верное направление я уже подсказываю. Только позитив, хорошее настроение. Где его взять? В эфире радио Салют.ФМ. В программе по музыкальным заявкам с Аленой Алло. Заказывай музыку. Что? Не только привет и поздравления, считаю. Отправить сообщение можно, как и всегда, нам в группу ВКонтакте или в телеграм-канал радио Салют.ФМ. Итак, у нас сообщение для Ариночки от Алены. Она у нас теперь большая девочка. С днем рождения, милая. Ариночку поздравляем с днем рождения. Далее поздравления для мужа Альфреда с днем рождения, от любимой жены Алсу и дочки Алины. Мы его очень любим. Альфред, тоже поздравляем тебя с днем рождения.

0: Пока ВКонтакте окончательно доламывает свои видеосервисы, я не знаю, я просто тут такой сейчас стою, смотрю авторизован во ВКонтакте, да, а я сам себе написать в чат видеотрансляции не могу. Так что, ребят, если что, работают личные сообщения, также пост в группе ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте Радио СЛФМ. Есть туда, можно отправить комментарии, это будет ваш привет, который я в прямом эфире озвучу. Поэтому пиши просто в группу. Видеотрансляция, ну, видимо, тестируют, когда-нибудь досделают. Телеграм-канал Радио СЛФМ тоже работает, пиши туда. Есть у меня также и парочка приветов. Так, для Гульнас сообщение. Дорогой, любимый и единственный человек для Гульнас, сегодня твой день рождения. Она от души поздравляет тебя. Кто? Так, что-то меня тут запутали и, наверное, Гульнас запутали. Но так или иначе, от всей души благодарить хочется твоих родителей за то, что ты есть. Она тебя очень любит, и береги и цени ее, как она тебя. Наверное, от Гульнас данное сообщение, как того самого любимого единственного человека зовут. Ну, придется ему самому догадаться. Александра Колепцева пишет нам, отправляет она большой привет любимому мужу. Привет, огромный, причем, да. Сергей Михайлович, ты сынули, самый-самый. Поехали уже в деревню. Вот это вот, конечно, приглашение на романтический вечер в деревню. Хорошей поездки и прекрасного веселья.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алена Алёв в эфире радио с Алёвым, Александр Соловьев у микрофона. Чтобы отправить сообщение, и это все прозвучало в прямом эфире, просто открывай группу ВКонтакте по адресу vk.com/Соловьем, пиши либо в личные сообщения группы, либо где-нибудь под постом группы ВКонтакте. Уведомления, по крайней мере, я точно увижу. Также для вас работает телеграм-канал радио с Алёвым, тоже туда можешь написать, отправить свои сообщения, и я обязательно его озвучу в прямом эфире. Ксения Деденистова пишет нам: семейство Дедемуриков поздравляет Оленьку Игнатьеву с днем рождения, огромного счастья и любви. Также Булат сестренку Гульнас с днем рождения поздравляет, желаю ей счастья, взаимной любви и на отлично сдать все экзамены. Удачи, удачи, еще раз удачи.
1: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ, ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый алло!

0: У нас продолжается марафон поздравлений в эту пятницу, да? А вот стоит, наверное, еще раз обновить группу ВКонтакте. О, что-то у нас еще и в чате видео... Ой, какой чат видеотрансляции? В личных сообщениях группы появилась. Ева Бажан пишет нам: добрый день, у моего папы, Бажан Анатолия, сегодня день рождения. Ты научил нас самому важному — честности, трудолюбию и умению никогда не сдаваться. В твой день рождения я желаю тебе душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Твоей дочке Ева Мария, город Кизел, из города Кизел данное поздравление. Анатолия, еще раз поздравляю с днем рождения. Крепись, впереди еще много поздравлений. Я думаю, что для тебя будут не только от дочек, но и, конечно же, от друзей, знакомых, близких, родных и вот этих всех людей, которых вы очень уважаете, да. Еще раз, с днем рождения, отличного дня и прекрасной пятницы. Дальше сообщение от Марии Страгенауф. Так, оно подписано у нас. Поздравьте с 30-летием моего любимого Дмитрия. Успехов, благополучия, любви и всего самого лучшего. От Машеньки данное сообщение. Дмитрия тоже поздравляем.
1: Соленый алё. Хочешь?

Mi gusta 100. Мне это тоже нравится в переводе. Рассказал один молодой человек, который хорошо знает, ну как, относительно хорошо знает испанский. Вы же, если знаете, на каком языке общаемся мы, тогда ты в любом случае меня понимаешь и пойми. Твой родной любимый человек ждет от тебя сообщения. Вот в пятницу нужно сделать немножко теплее. Намного теплее сейчас и интереснее сделает жизнь. Елена Ходько оставила сообщение. Иван Валерьевич скоро станет папой. Можно, пожалуйста, песню про папу? Будет двойня, с чем поздравляю вас. Желаю вам быть самыми лучшими родителями на земле. А вы такими будете 100%, так что готовьтесь. Ну, кстати, песня про папу есть. Это песня от Ранеток. Раньше было все по-другому. А это скоро тоже ощутите вы. Соленый алло.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё завершается, и я уже озвучиваю последнее сообщение на сегодня. На всякий случай поставил на обновление страницы группы ВКонтакте, на всякий случай, чтобы не пропустить ни одного уведомления в нашей группе ВКонтакте. Итак, сообщение у нас от, не скажу от кого, от Зарипы, Зариповой Полины. Поздравляет она с днем рождения Зарипова Алика. Сегодня ему исполняется 37 лет. Давайте пожелаем ему всего самого наилучшего. Самое главное — здоровья, всегда хорошего настроения, успехов в работе, ну и, соответственно, чтоб семья любила, пишет Полина. Алика поздравляем с днем рождения и всегда прекрасного настроения, конечно же, ему желаем. На этом все. Я с вами прощаюсь. Отличной пятницы, прекрасных выходных. Услышимся в понедельник. Всем пока-пока. А, услышимся-то уже получается вообще летом. Пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите: «Катаракта не слышал». Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253 344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий штрафы для мигрантов за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования более чем в 12 раз, с 2-4 тысяч до 25-50 тысяч рублей. Если мигрант вовремя не выплатит штраф, наложенный на него за непройденное медосвидетельствование, законопроект предусматривает взыскание двукратной суммы штрафа и обязательное административное выдворение за пределы России по решению суда. Отдельная норма касается тех, кто проводит медосвидетельствование. За нарушение порядка процедуры физическим лицам придется заплатить от 25 до 100 тысяч рублей, должностным от 100 до 200 тысяч, а юридическим от 300 тысяч до 1 миллиона. Если нарушения затронули нескольких мигрантов, ответственность наступает за каждый случай. В Прикамье сохраняется одна из самых крупных в России программ газификации. За 6 лет в нашем крае построено более 4000 километров газопроводов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Уровень газификации в крае составляет 76%. Всего с 2020 года газифицировано 137 населенных пунктов. Почти 128 тысяч человек получили техническую возможность подключения газа. В 2025 году построены 3 межпоселковых газопровода общей протяженностью более 150 километров. Впервые газ пришел на север края. Строительство газопровода до Красновишерского и Черденского округов завершилось в декабре. Пермский край также входит в топ-3 регионов страны по темпам дегазификации. Собственники почти 19 тысяч домовладений воспользовались этой мерой поддержки. До 2030 года планируется газифицировать еще 145 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом году в Пермском крае после консультаций со специалистами более 2000 женщин решили сохранить беременность. По итогам года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,45, превысив среднероссийский показатель в 1,37. Психологи проводят доабортное консультирование в Пермском крае с 2022 года. В этом проекте участвуют и частные клиники. В 2028 году Пермский край станет площадкой для проведения зимней спартакиады сильнейших. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Часть соревнований пройдет на новой многофункциональной арене, которую строят рядом с ДКЖ. Спортивный комплекс планируют открыть в 2027 году. Арена вместит 10,5 тысячи зрителей и станет крупнейшим спортивным объектом Перми. Здесь могут проводить соревнования по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. В нашем крае появились насекомые с юга – богомол и медведка. Их видели в Чайковском. Об этом сообщает информационное агентство «Текст». Как отметили в Совете Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, южные насекомые могли прилететь в Пермский край из-за изменения климата. Напомним, богомолы обитают в основном в Крыму, на Кавказе, в Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Но в последние годы их ареал обитания сдвинулся на север. Они теперь встречаются в Московской, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Эроглонас, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как АБС и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM.
3: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом. Участки в поселке Болдина-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
8: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
9: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Телефонные мошенники продолжают адаптировать свои схемы под разные категории граждан. И в последнее время одной из основных целей стали самозанятые. Злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы, сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год и начинают запугивать штрафами, блокировками или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно быстрее урегулировать ситуацию. Важно помнить, что сотрудники налоговой службы не требуют оплатить штрафы по телефону, не просят сообщать коды из СМС и не предлагают переводить деньги на сторонние счета. Все официальные уведомления направляются через личный кабинет налогоплательщика или другие государственные сервисы. Будьте бдительны. Тем временем в Пермском крае число самозанятых достигло 297 тысяч человек. Об этом сообщает ОФНС. Это почти в 4 раза больше, чем ИП, которых в регионе около 77 тысяч. На территории Прикамья специальный налоговый режим для самозанятых функционирует с начала 2020 года. Этот режим является частью федерального эксперимента, запланированного до конца 2028 года. Ставка налога для самозанятых варьируется от 4 до 6% от полученного дохода, в зависимости от того, является ли заказчик физическим или юридическим лицом. Число самозанятых в Пермском крае демонстрирует уверенный рост, увеличиваясь каждый год. За последний год их численность возросла почти на 30%. Чаще всего самозанятые работают в строительстве, такси, рекламе и индустрии красоты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар заинтересован в бывшем полузащитнике ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Караскале. Об этом сообщает RTI Sport. Сейчас 28-летний колумбиец выступает за «Фламенго», который заинтересован в продаже Караскале в летнее трансферное окно. В клубе считают, что он может повысить свою стоимость на чемпионате мира 2026, несмотря на сложный период в Бразилии. В этом сезоне Караскале провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Колумбиец с 2022 по 2023 год играл в ЦСКА, после чего перешел в «Динамо», где выступал до лета прошлого года. «Динамо» расторгнет контракт с нападающим Максимом Маминым. Об этом сообщает «Спортэкспресс». В прошедшей регулярке форвард принял участие в 56 встречах и набрал 18 очков. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 4 матчах. 26 мая пресс-служба «Бело-голубых» сообщила, что клуб сделал квалификационное предложение 19 игрокам, закрепив за собой спортивные права на них. Главным событием турнира RCC-25 станет поединок за титул чемпиона организации в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рогозиным. Белаз выйдет на бой в статусе действующего чемпиона лиги. Ранее он дважды победил Александра Шлеменко и завоевал пояс RCC. Рогозин выступает в RCC с первых турниров организации. В претендентском поединке он победил Вячеслава Василевского и получил право на титульный бой. На счету Белаза 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Рогозина 25 побед при 6 поражениях. Турнир пройдет 4 июля в Екатеринбурге на УГМК-арене. Следующий поединок Ислама Махачева запланирован на август. Бой планируется на август. Соперника объявят позднее, приводит АС слова представителя команды спортсмена. Ислам Махачев провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 28 побед и потерпев одно поражение. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года. Последний бой россиянин провел 15 ноября прошлого года, когда победил австралийца Джека Делу Мадалену единогласным решением судьи и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Папов. На этой неделе в Пермском крае прошло антитеррористическое учение по пресечению совершения терактов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. Учения включали в себя отработку действий по ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ, а также по задержанию причастных к теракту лиц. В учениях приняли участие сотрудники ОФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств. С января по май текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали 1195 человек. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Ведомстве отмечают, что хорошие темпы в этом направлении показали Кунгурский, Кудымкарский, Кизеловский, Березниковский муниципальные округа и город Пермь. Всего в этом году планируется расселить более 87 тысяч квадратных метров, переселить 5 тысяч человек. Депутаты ЗАГС Собрания рассмотрят законопроект о приватизации нескольких объектов культурного наследия регионального значения. В список вошли бывшая клиника инфекционных болезней, связанная с именем врача Григория Флейшера, дом Рогова в Ильинском, а также здание в Гремячинске, Чердане, Очоре и Нытвинском округе. Власти объясняют инициативу тем, что объекты не используются для государственных нужд, но требуют бюджетных расходов на содержание. Законопроект планируют обсудить на июньском заседании краевого парламента. В нашем крае завершился двухнедельный период аномальной для мая жары. Об этом сообщает гидрометцентр. По предварительным прогнозам, прохладный период в Прикамье продлится до 5 июня. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Неужели вы никогда не задумывались над парадоксом, почему великие полководцы на протяжении веков сознательно делали своих солдат заметными, одевая их в ослепительные яркие мундиры, словно превращая в мишени? Как же возник тот самый узнаваемый в мире военный цвет, который кардинально изменил представление о ведении боя? Я сейчас говорю о хаки. Эволюция от броской парадной эстетики к функциональному маскировочному оттенку хаки стала прямым следствием развития огнестрельного оружия и переосмысления самой сути войны. Преимущество получает тот, кто умеет раствориться в ландшафте, избегая роли легкой добычи. Интересно, что сам оттенок хаки никогда не был строго регламентирован. Его вариации от песочного до оливкового зависели от местности и состава красителей. С появлением химической промышленности для достижения большей стойкости и устойчивости к выцветанию стали использоваться различные соединения хрома.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 33 93. 223 33 93.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории Радио Соль ФМ. Каждую пятницу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Добрый вечер всему радиосообществу, которое сейчас находится у своих приемников на волнах Soli FM. В эфире программа Dance Hall. В студии с вами Александр Фролов. Пятница, 23.00. Отправляемся в очередное музыкальное путешествие вместе со мной и такими продюсерами, как Пол Томас, Paradox, Culture Kind и другими представителями танцевальной сцены. Я начинаю сегодняшний эфир работой под названием The Key от завсегдатых программы Try Lucid. Классная работа с плавным хаус-ритмом и изысканной мелодичностью. Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Прямо сейчас на соленой волне итальянец Anima с синглом Beautiful. Отличный трек, находящийся на стыке прогрессив хауса и мелодик техно с шикарным вокалом Джоджи. Слушаем и наслаждаемся.

Dance Hall на Soul FM в самом разгаре. Далее австралиец Fisher с релизом под названием Rain. Мощный танцевальный трек с дикой энергией, которая заставляет танцевать многих клаберов по всему миру. Вот и я предлагаю вам сделать свои приемники погромче и не жалеть своих ног. Зажигай!

Двигаемся дальше, двигаемся только вперед. Уже звучит работа «Taking Us Higher» от британского коллаба Darren Tate и Genix. Яркая смесь из прогрессив-транса и хаоса. Так что ловим клубный вайб и получаем только чистые позитивные эмоции здесь, на нашем виртуальном танцполе.

концу программы Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Финальный аккорд поставил еще один британец Hard Since 82 с саундтреком под названием Behind Me. Классная композиция с классическим органным басом в составе. Я же Александр Фролов, желаю вам приятной ночи и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока. Услышимся.

Приканье полночь. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.